0: Temper City, Self-Aware, Место брой 17.
1: Место брой 16, Хугел и Солто, Jamaican Bam Bam.
0: Петнеста позиция, Мадонна, Мартин Герикс, Bizarre.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, на Место брой 14.
0: Франсис Мерсиера, Робин Ес, Show Me Love, Devotion, Место брой 13.
1: Тавло и Стромер, The Fleur, на Место брой 12.